0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вину Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
2: Эдо и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарре ди амурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
18: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк. В операторском мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости из следующей рубрики. Геоэкономическая повестка дня, тюркский мир в лицах и тюрки в списке ЮНЕСКО.

0: В начале коротко о событиях дня. Венесуэлу потрясли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом менее минуты. Президент Реджеп Тайп Эрдоган выразил соболезнования и наилучшие пожелания народу и правительству Венесуэлы в связи с двумя землетрясениями. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он примет участие в саммите НАТО в Анкаре из уважения к президенту Реджепу Тайпу Эрдогану. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинской разведке и армии предпринять превентивные действия против российских объектов, используемых в войне, продолжающейся уже более 4 лет. Московский нефтеперерабатывающий завод, получивший значительные повреждения в результате атак украинских беспилотников, будет закрыт как минимум на полгода. Первый этап ремонтно-восстановительных и охранных работ в монастыре Сумеля подошел к концу, и древняя обитель вновь готова принять гостей. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Венесуэлу потрясли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом менее минуты. Подземные толчки причинили масштабный ущерб и разрушение, что привело к введению чрезвычайного положения, приостановке работы метро и поездов, закрытию аэропортов и отмене занятий в школах. По меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощных двойных землетрясений, потрясших Венесуэлу, заявила временный президент Делси Родригес в своем обращении к нации в четверг. На данный момент мы получили информацию о 32 погибших и более чем 700 раненых. Пока у нас нет данных по Ла Гуайре, расположенной недалеко от столицы, которая стала наиболее пострадавшим регионом, сказала она. После мощных землетрясений, обрушившихся на северное Карибское побережье страны и вызвавших масштабные разрушения и предупреждения об угрозе цунами по всему региону, по всей стране было введено чрезвычайное положение. Тем временем президент США Дональд Трамп в своем заявлении сообщил, что два землетрясения привели к многочисленным жертвам, не уточнив при этом официальных данных о погибших. Два сильных землетрясения, которые только что обрушились на прекрасный народ Венесуэлы, были колоссальными по своему масштабу и привели к разрушительному числу жертв, написал Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social. США готовы, желают и могут помочь. Я поручил всем ведомствам нашего правительства быть готовыми к оперативным действиям. Мы будем поддерживать наших новых и замечательных друзей. Первые новости не очень обнадеживают, добавил президент США. Президент Реджеп Тайп Эрдоган выразил соболезнования и наилучшие пожелания народу и правительству Венесуэлы в связи с двумя землетрясениями в этой стране. В сообщении, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях, президент Эрдоган написал: «Я от всего сердца разделяю боль тех, чьи родные и близкие погибли в результате двух отдельных землетрясений в Венесуэле, и выражаю свои соболезнования и наилучшие пожелания дружественному венесуэльскому народу и правительству, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Как в Тюркии, мы поддерживаем наших венесуэльских друзей в эти болезненные и трудные дни», – написал он. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он примет участие в саммите НАТО в Анкаре из уважения к президенту Реджепу Тайпу Эрдогану. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в овальном кабинете. Дав оценку американо-иранским переговорам и предстоящему саммиту НАТО в Анкаре, Трамп сделал важные заявления относительно своего участия в нем. Заявив, что он доволен тем, что Тюркия не вовлечена в иранский конфликт, Трамп подчеркнул: «Эрдоган – великий лидер, очень сильный человек, его армия велика, он любит Тюркию и делает отличную работу, он уважаемый человек, уважаемый лидер и мой друг». На вопрос о том, повезет ли Трамп в Анкару хорошую новость о продаже Тюркии истребителей F-35, Трамп ответил: «Думаю, да, Тюркия – член НАТО. Некоторые люди не видят Тюркии в этом качестве, но на самом деле это так. Это сильный член НАТО. Да, я, вероятно, сделаю кое-что, что очень обрадует президента Эрдогана». Продолжая свою речь, Трамп подчеркнул, что Тюркия занимает очень важное положение, особенно в оборонной промышленности. У Тюркии огромная база оборонной промышленности. В ней работают 3000 компаний по всему альянсу НАТО, включая США. Она настолько сильна, что люди не осознают, насколько велика Тюркия в военном отношении. Она имеет очень сильную армию благодаря Эрдогану. Генеральный секретарь НАТО Рюте, в свою очередь, также выразил мнение, что саммит НАТО, который пройдет в Тюркии, очень важен для Альянса и что президент Эрдоган останется доволен принятием лидеров.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинской разведке и армии предпринять превентивные действия против российских объектов, используемых в войне, продолжающейся уже более 4 лет. В своем видеообращении поздно вечером в среду Зеленский сообщил, что ранее в тот же день заслушал доклад начальника службы внешней разведки Олега Иващенко, в том числе об украинских ударах по энергетическим объектам РФ. Украинский лидер утверждает, что спецслужбы страны получили доступ к некоторым российским документам, согласно которым эти удары болезненно ощущаются Москвой. «Я поручил нашим спецслужбам и армии принять превентивные меры против объектов, которые россияне используют для эскалации войны», – заявил украинский лидер. Зеленский также утверждает, что Москва сейчас стягивает часть своих средств против воздушной обороны к российской столице, городу Валдай и Керченскому мосту. Керченский мост был построен для соединения Крыма, полуострова, аннексированного Россией в 2014 году с материком. После недавних атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы многие предприятия приостановили работу для проведения ремонтных работ, что вынудило Москву ввести временные ограничения, направленные на стабилизацию внутреннего рынка топлива. В Крыму поддерживаемые Россией власти в минувшие выходные объявили о полной приостановке продажи топлива физическим лицам и предприятиям, заявив, что поставки будут осуществляться только для обеспечения работы основных коммуникальных служб. Ранее в этом месяце Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские силы нанесли удары по 16 крупным российским нефтеперерабатывающим заводам и топливным терминалам, выведя из строя более 30% нефтеперерабатывающих мощностей. Московский нефтеперерабатывающий завод, получивший значительные повреждения в результате атак украинских беспилотников, будет закрыт как минимум на полгода. Об этом сообщили два отраслевых источника Рейтер. По их данным, завод на южной окраине Москвы дважды подвергся атакам в течение текущего месяца, после чего был вынужден остановить производственные процессы. Один из источников заявил, что на восстановление предприятия потребуется не менее 6 месяцев. Московский НПЗ является одним из ключевых поставщиков топлива для столичного региона. По данным агентства, в 2024 году предприятие переработало 11,6 миллиона тонн нефти, произведя 2,9 миллиона тонн бензина и 3,2 миллиона тонн дизельного топлива. Как отмечается в публикации, повреждение завода усугубляет дефицит топлива в России. Атаки на нефтеперерабатывающие мощности привели к сокращению производства нефтепродуктов, росту цен на топливо и очередям на автозаправочных станциях в различных регионах страны. На этом фоне Россия рассматривает дополнительные меры для стабилизации рынка. По данным Рейтер, обсуждается возможность запрета экспорта дизельного топлива. Трамп предупредил Нетаньяху, что от него устали все евреи. В новой книге журналистов Мэгги Хаберман и Джонатан Суон утверждается, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в 2025 году резко высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Согласно книге, смена режима внутри имперского президентства Дональда Трампа, разговор состоялся в период переговоров о прекращении огня в Газе. Авторы утверждают, что Трамп заявил Нетаньяху: «Все устали от тебя».

Биби, все евреи устали от тебя. Даже два еврея в этом разговоре устали от тебя. Как говорится в публикации, беседа состоялась во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, когда Трамп продвигал план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе и восстановлению территории. По утверждению авторов, Трамп также сказал Нетаньяху, что тот не может отказаться от предложенного Вашингтоном соглашения о прекращении огня. В книге также говорится, что ранее Трамп называл Нетаньяху мошенником. Кроме того, приводится его заявление о том, что он был лучшим другом Израиля, несмотря на отношение к израильскому премьеру. При этом авторы отмечают, что изложенные в книге утверждения не были официально подтверждены ни Трампом, ни Белым домом, ни Нетаньяху, ни канцелярией израильского премьер-министра. Первый этап ремонтно-восстановительных и охранных работ в монастыре Сумеля подошел к концу, и древняя обитель вновь готова принять гостей, сообщил министр культуры и туризма Тюрки Мехмет Нури Эрсой. Как следует из заявления Минкультуры, работы проводились на основе научных данных, экспертных заключений и решений соответствующих советов по охране памятников. Среди прочего была проведена расчистка скальных поверхностей, осуществлены противообвальные мероприятия и благоустроена прилегающая зона, что позволило монастырю вновь принимать посетителей. Полномасштабные реставрационные работы в монастыре Сумеля будут продолжены согласно утвержденному графику. Уважаемые слушатели, это были новости. Песня «Илдезнар» прозвучит в исполнении Айшегюль Алдинч.

Дорогие друзья, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Геоэкономическая повестка дня», подготовленном Салихом Кайой. Сегодня мы рассмотрим одну из крупнейших загадок современного мира – масштабное противостояние между суверенными правами национальных государств и триллионами финансовыми возможностями транснациональных корпораций. Наш вопрос простой, но одновременно весьма острый. Кто на самом деле управляет мировыми финансовыми потоками? Государства, которые определяют границы и содержат армии, или гигантские корпорации, не признающие границ и обладающие балансами, превышающими национальный доход многих стран? Эта, на первый взгляд, абстрактная тема получила вполне конкретное воплощение благодаря недавнему событию, буквально всколыхнувшему международную дипломатию и финансовые круги. В последние дни внимание аналитиков, экспертов и наблюдателей приковано к масштабному фонду, который планируется создать для Ирана. июня 2026 года мировые информационные агентства начали публиковать одну за другой срочные новости. Речь идет об историческом соглашении, достигнутом в результате закулисной дипломатии между США и Ираном, о котором сообщили такие международные СМИ, как Рейтер и Аль-Джазира. В центре соглашения грандиозный фонд восстановления инвестиций Ирана объемом 300 миллиардов долларов. По мере изучения деталей ситуация становится еще более интересной. Сообщается, что еще до окончательного вступления соглашения в силу уже были обеспечены обязательства по финансированию более половины фонда, примерно на 160 миллиардов долларов. И здесь возникает главный вопрос: кто и почему столь быстро готов

по-новому взглянуть на механизм функционирования фонда. Речь идет не о традиционной государственной помощи за счет американских налогоплательщиков и не о новом варианте плана Маршалла. Перед нами совершенно новая геоэкономическая модель, в которой государства выступают архитекторами процесса, тогда как финансирование и управление полностью берут на себя транснациональные корпорации, управляющие крупнейшими активами, и международные инвестиционные консорциумы. Что это означает? На одной стороне находится Иран, страна, долгие годы испытывающая давление санкций, нуждающаяся в модернизации нефтегазовой инфраструктуры и технологическом обновлении промышленности. На другой стороне – глобальные финансовые холдинги, рассматривающие этот потенциал как источник будущей прибыли. Согласно пояснениям Джей Ди Венса, управление фондом объемом 300 миллиардов долларов будет осуществляться через специальные экскроу-счета, находящиеся под контролем международных банков и управляющих компаний. Корпорации предоставят капитал, а будущие доходы Ирана от экспорта нефти и газа будут использоваться в качестве обеспечения. Именно здесь становится более понятным ответ на вопрос «государство или корпорация?». Вашингтон и Тегеран могут договориться и подписать дипломатический протокол. Однако его практическая реализация, запуск предприятий и строительство инфраструктуры будут зависеть исключительно от движения финансовых потоков. Государства постепенно превращаются в регуляторов, устанавливающих правила игры, тогда как корпорации становятся главными действующими лицами, управляющими капиталом и осуществляющими реальные операции на местах. Капитал по своей природе не любит политические риски, но если ожидаемая прибыль превышает геополитические угрозы, он создает собственные механизмы управления этими рисками. Планируемый для Ирана фонд является своеобразным посланием глобального бизнеса государствам. Отойдите в сторону, финансированием дипломатии займемся мы. Последствия подобных процессов для мировой политики могут оказаться весьма серьезными. Фонды такого масштаба, управляемые корпорациями, способны оказывать влияние даже на внешнеполитический курс государств. Представим, что в США сменится администрация и новый президент захочет в одностороннем порядке отменить соглашение с Ираном. В этом случае ему придется столкнуться не только с официальным Тегераном, но и с могущественными финансовыми группами и управляющими компаниями внутри собственной страны, которые уже инвестировали в Иран миллиарды долларов. Таким образом, корпоративное управление капиталом превращается в своеобразную глобальную броню, защищающую международные соглашения от политической конъюнктуры и смены правительств. В конечном итоге пример Фонда восстановления Ирана показывает, что в 21 веке геополитика формируется не только на картах военных стратегов и в дипломатических нотах. Современный мир становится ареной борьбы за влияние между государственными инвестиционными фондами и транснациональными частными финансовыми структурами. И в этой борьбе все заметнее преимущество тех, кто контролирует капитал и логистические ресурсы. Уважаемые слушатели, сегодня мы рассмотрели закулисные механизмы Иранского фонда и скрытое влияние глобального капитала на государство. На следующей неделе мы вновь обсудим новые маршруты движения денег и власти в современном мире. До новых встреч! Геоэкономическая повестка дня.

Добрый день, дорогие слушатели! С вами новый выпуск рубрики «Тюркский мир в лицах». И сегодня наша тема – Муса Джарулла, путешествующий и интеллектуал-реформатор тюркского исламского мира, бросивший вызов Сталину. Представляем вам материал эксперта по международным отношениям доктора наук Джемиля Догачи-Ипека. В 1875 году, в один из самых неспокойных периодов царской России, в доме Муллы Джаруллы, назначенного ахундом в Донской губернии, чье знание русского языка стало культурным мостом, и его жены Фатымы Ханым, рос гений. Мусе Джарулле, который получил от отца и матери многостороннее наследие и хорошее образование, предстояло стать мыслителем, отвергающим границы существующего положения вещей. Его история – это поиск истины, выходящий за рамки географии и мировоззрения, простирающийся от древних медресе Бухары до современных аудиторий юридического факультета Санкт-Петербурга, от башен из слоновой кости до суровых реалий жизни. Для Мусы Джаруллы знания – это не просто статичные данные, хранящиеся на пожелтевших листах бумаги. Это живой организм, который нужно изучать, познавать и подвергать сомнению. Получив начальное образование от матери, а затем изучив религиозные науки в медресе Казани и Бухары, Джарулла, чья заявка в университет была отклонена, обратился к школе жизни. Этот поворот открыл ему путь к путешествиям, которые продлились около 19 лет. Он освоил технические знания в инженерной школе в Стамбуле, 3 года изучал исламское право и хадисы в Каире, совершил путешествие из Хиджаза в Диабант и в Индии, а затем в Дамаск и Бейрут, что сделало его не только ученым, но и активистом. Время, проведенное в качестве приглашенного студента на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, позволило ему синтезировать исламские науки с западными правовыми системами. Джарулла стал пионером в ряду интеллектуалов, которые противостояли реальности, генерируя идеи не за столом, а на улицах Каира и в портах Токио. Наиболее революционной позицией Джаруллы в начале XX века стал его подход к правам женщин. Свои идеи по этому вопросу он основывал не на поверхностном энтузиазме вестернизации, а непосредственно на сущности ислама. Его доклад о гендерном равенстве, представленный на съезде русских мусульман в 1917 году, произвел в то время сенсацию. Он увековечил благодарность своей матери за ее ключевую роль в получении образования, используя подпись «Ибн Фатима», «Сын Фатимы», на внутренней стороне обложки своих работ. Джарулла утверждал, что ислам всегда выступал в защиту женщин и возвышал их. Он резко критиковал исключение женщин из общественной жизни и лишение их образования, рассматривая это не как религиозное требование, а как горький пример невежества. Этот подход на тот период представлял собой радикальное реформаторское движение. Джарулла провозгласил, что единственный путь к развитию мусульманского общества – это полноценное участие женщин, составляющих половину населения в правовой и общественной жизни. Муса Джарулла считал покорное понимание судьбы, которое держит исламский мир в состоянии стагнации, основной причиной социального коллапса.

По его мнению, рассматривать катастрофы лишь как божественное провидение и довольствоваться пассивной молитвой противоречит динамичному духу ислама. Как подчеркивал Джарулла в своих трудах, истинная молитва – это активная работа и поиск решений для преодоления катастроф. Против менталитета, который не извлекает уроков из пережитого и ожидает только чудес, он защищал здравый смысл и интеллектуальную свободу, призывая мусульман перейти от сознательного подхода к вере. Больше всего традиционные круги потряс тезис Джаруллы о том, что ад не вечен, который он изложил в своих лекциях. Следуя по стопам Мухиддина ибн Араби, Джарулла первым вывел эту дискуссию на передний план в тюркском мире. Метафизический аргумент Джаруллы также вызвал большой интерес. Человек – существо, происходящее от Бога, и причинение вечных мучений субстанции, происходящей от Него, создает логическое противоречие с бесконечным прощением и милосердием Бога. Эта идея является наиболее радикальным и смелым выражением веры в то, что милосердие Аллаха всегда побеждает его гнев. Жизнь Джаруллы была борьбой за достоинство против угнетающих идеологий. Когда в 1918 году началась большевистская революция, он на короткое время загорелся надеждой, вдохновившись обещанием Ленина о том, что все религии равны, и даже писал письма индийским мусульманам, пребывая в этом воодушевлении. Однако истребление традиционной культуры и закрытие мечети, свидетелем которых он стал в Бухаре, быстро разрушили эту мечту. В ответ, бросая вызов коммунистическому манифесту Энгельса и Маркса, он написал «Алфавит ислама». Эта работа является самым мощным интеллектуальным произведением, представляющим собственное видение справедливости ислама в противовес лжи режима о равенстве. Эта смелость привела его к тюремному заключению и ссылке. Однако, даже будучи заключенным в тюрьму по обвинению в шпионаже, он никогда не переставал говорить правду. Муса Джарулла умер в 1949 году в Каире, куда он вернулся в последние годы своей жизни. Вдали от дома, семьи и родины, по которой он тосковал, он скончался в возрасте 74 лет. Он оставил после себя более 120 работ. Джарулла был не модернистом, отвергающим традиции, а реформатором, стремившимся переосмыслить традиции на языке современности. Дорогие друзья, это был материал, подготовленный экспертом по международным отношениям доктором наук Джемилем Дагачем Ипеком.

Турция в списке ЮНЕСКО. Дорогие друзья, в нашем путешествии по объектам Тюркии, включенном в список ЮНЕСКО, мы продолжаем знакомиться и с объектами, включенными в предварительный список всемирного наследия. В этом выпуске мы направляемся к южному побережью Средиземного моря, в один из самых богатых в плане исторического наследия районов Анталии – Аланию, включенную в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Алания – один из самых впечатляющих объектов культурного наследия Тюркии. Ее уникальный полуостров в Средиземном море, крепость, окруженная мощными стенами, оборонительные сооружения, гармонично связанные с морским ландшафтом, и историческое наследие сельджукской эпохи делают этот город поистине особенным. Это не просто живописный приморский город, а многослойное историческое пространство, в котором переплелись следы различных эпох и цивилизаций. Согласно данным Всемирного центра наследия ЮНЕСКО, Алания была представлена Тюркии для включения в предварительный список всемирного наследия 25 февраля 2000 года. Объект рассматривается в категории культурного наследия и оценивается по критериям, связанным с культурными традициями, а также с сохранностью архитектурного и исторического единства. Значение Алании для ЮНЕСКО определяется не только отдельными памятниками, но и целостностью исторической городской среды, сформировавшейся на полуострове. Исторический облик Алании тесно связан с ее географическим положением и естественной защищенностью. Как отмечается в материалах ЮНЕСКО, полуостров Алания окружен стенами крепости. В эллинистическую эпоху поселение было известно под названием Куракесион. Позднее оно находилось под властью Римской и Византийской империй, а в период сельджуков пережило значительный расцвет. Современное название города также связывают с именем сельджукского правителя Илаэтина Кейкубата, сыгравшего важную роль в развитии Алании. Главным символом города является крепость. Ее нынешний облик сформировался и укрепился в эпоху Анатолийского сельджукского государства. Крепость представляет собой не просто оборонительное сооружение. На ее территории находятся цистерны для воды, культовые постройки, остатки дворца, следы хамама и элементы традиционной городской застройки. В документах ЮНЕСКО упоминаются сельджукская цистерна, византийская церковь, дворец султана Кейкубата, руины сельджукского хамама и традиционная городская среда. Все это позволяет рассматривать Аланию не только как крепость, но и как исторический город, где когда-то кипела повседневная жизнь. Одним из важнейших факторов, усиливающих значение Алании в контексте ЮНЕСКО, является ее связь с морем. Крепость спускается непосредственно к побережью и образует систему обороны, включающую средневековую судостроительную верфь. Вместе с Красной башней она является одним из наиболее ярких свидетельств морской мощи Алании времен сельджуков. Красная башня была построена в 1226 году по приказу султана Алаэддина Кейкубата. Это восьмигранное сооружение высотой 33 метра стало не только символом города, но и важным элементом обороны гавани, верфи и крепости. Верфь Алании также относится к числу ключевых исторических сооружений города. Согласно данным Министерства культуры и туризма Тюркии, в сельджукский период она использовалась для строительства и ремонта кораблей. Здесь также производились паруса и другое судовое оборудование. Это свидетельствует о том, что Алания была важным центром не только сухопутной обороны, но и мореплавания. В этом смысле город представляет собой один из наиболее значимых исторических объектов, отражающих выход анатолийских сельджуков к Средиземному морю. С точки зрения ЮНЕСКО, для признания объекта культурным наследием недостаточно лишь его древности. Важны его историческая целостность, подлинность и место в истории человечества. В Алании эта целостность прослеживается особенно ясно. Крепостные стены, башни, верфь, портовая зона, религиозные и гражданские сооружения внутри крепости, водохранилища и следы традиционной застройки,
образуют единый исторический ландшафт, в котором тесно переплелись оборона, морское дело, торговля и повседневная жизнь. Большое значение для будущего Алании имеют и мероприятия по сохранению этого наследия. Согласно официальным заявлениям муниципалитета Алании, совместно с Министерством культуры и туризма и Министерством иностранных дел Тюркии продолжается работа по включению крепости Алании в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. В сотрудничестве с управлением территории крепости готовится номинационное досье и план управления историческим городом Алания. Эти проекты являются не только техническим этапом процесса номинации, но и важной стратегией долгосрочного сохранения объекта. Современный подход к охране наследия не ограничивается реставрацией отдельных сооружений. Он включает сохранение исторической среды в целом, регулирование туристических потоков, обеспечение безопасного передвижения транспорта и пешеходов, поддержание баланса между жизнью местных жителей и функционированием исторической территории, а также повышение уровня общественного понимания ценности культурного наследия. Сохранение крепости Алания как археологической, природной, исторической и городской охраняемой зоны, а также разработка проектов по организации движения посетителей и транспорта являются наглядными примерами такого комплексного подхода. Одной из новых тем, актуальных для Алании, становится устойчивый туризм. Поскольку город является одним из ведущих туристических центров Тюркии, особое значение приобретает правильное сочетание сохранения исторического наследия и управления туризмом. Подход ЮНЕСКО ориентирован не только на популяризацию объекта, но прежде всего на соблюдение баланса между развитием туризма и сохранением культурных ценностей. Поэтому реализуемые в Алании проекты направлены на то, чтобы историческая территория оставалась более безопасной, более осмысленно используемой и более устойчивой как для местных жителей, так и для гостей города. Сегодня, глядя на Аланию, мы видим крепостные стены, возвышающиеся над лазурными водами Средиземного моря, Красную башню, старинную верфь и историческую застройку внутри крепости. Однако за этим живописным обликом скрывается гораздо более глубокий смысл. Алания является ярким свидетельством исторической связи Анатолии со Средиземноморьем, морской стратегии сельджукской эпохи и культурной преемственности, сохранявшейся на протяжении многих веков. Исторический город Алания, включенный в предварительный список всемирного наследия Тюркия, занимает особое место в культурной памяти не только Анталии, но и всей страны. Сохранение, популяризация и передача этого наследия будущим поколениям являются важной частью усилий Тюркии по представлению своего богатого культурного достояния миру.

И в заключение нашей передачи коротко о событиях дня. Венесуэлу потрясли два землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом менее минуты. Президент Реджеп Тайп Эрдоган выразил соболезнования и наилучшие пожелания народу и правительству Венесуэлы в связи с двумя землетрясениями. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он примет участие в саммите НАТО в Анкаре из уважения к президенту Реджепу Тайпу Эрдогану. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинской разведке и армии предпринять превентивные действия против российских объектов, используемых в войне, продолжающейся уже более 4 лет. Московский нефтеперерабатывающий завод, получивший значительное повреждение в результате атак украинских беспилотников, будет закрыт как минимум на полгода. Первый этап ремонтно-восстановительных и охранных работ в монастыре Сумеля подошел к концу, и древняя обитель вновь готова принять гостей. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петершия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
7: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
13: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
14: Да, да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода Турция уни радио са.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
2: Эфирда Туркия овоза.
8: Гитлеер Туркиянын теги радиосу.
1: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
13: Эзо ифонитис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
5: Гидарре диамрия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
13: Петерши радио Садбури Турция с хма.
14: Овода Турция уни радио са.
15: Айч радио Воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция овоза.
18: Гитлеер Турция тети радио фи.
9: Е садай Турция е.
19: Аңлаватқаныңла Түркия Авазы Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Түркия.
2: Олди Радио Глас Түркия. Гидар Радио Амурия Түркия.
5: Ини Адала Радио Суара Түркия.
1: Хини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
10: Эсте Радио Вожда Түркия.
12: Коцирава Түркия Но Кой Радио Дес.
14: Зборува Гласот на Түркия.
15: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Овде Радио Глас Туркия.
6: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркия Нин Сеси Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқын ола Тюркия Оваза радиосы.
2: Эдо Ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарре диам мурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанго Дэн Тай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерпшия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитплеер Тюркияның пети радиосы.
17: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
13: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидарреди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
13: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонхо Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция Гаг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Уни, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда, Турция, Овоза.
18: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
9: Е, Садай, Турция.
19: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
6: Эзо Ифонетис Түркия.
2: Олди Радио Глас Түркия.
1: Гидар Радио Амурия Түркия.
2: Ини Адала Радио Суара Түркия.
4: Мини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
18: Эште Радио Вожда Түркия.
5: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
9: Зборува Гласот на Түркия.
15: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Овде Радио Глас Туркия.
6: Туркия Уни Радиосу.
0: Бурасы Туркиянин Сеси Радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Диплеер Тюркия'нын тети радиофи.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқын ола Тюркия Овоза радиосы.
7: Эдо Ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре ди амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Пампотен Тай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни радиосу.
17: Айч, радио, воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
6: Гитлеер, Туркияның тети радиосы.
5: Е, садай Турция.
7: Аңлаватқаныңа Турция овоза радиосы.
9: Эво, ифонетис Турция.
5: Овди радио глас Турция.
14: Гидар радио Амурия Турция.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.